0: Как граммофон? Алло. Ебу.
1: Я ебу. Пуша инеста дуфуказини азозуини ли ма ngombe край. Не пуша ама симзу кам дабла маче. Наетелела има на има на ботуисанже макам ли кандам надзумери ли. Ава пуша ешуни салайон ва уча амат на ваоса. Ебут.
0: Еба.
1: Аша ба.
0: Ashtangi.
1: Nkomo. Ata sambi utangi.
0: Ele buri chava madu dembela shiram. Arez mare ta kuyini. E na vitiri vula swona chava madu ra vasa ti tsi tlaverila. Kuna munhu. Kuna munhu kwala. Oh shame. Tsi tlaverila.
2: Sangala kubla kango ben batin. Malume general person awa kubla branchi. Ne tela magoda kamkom. Vapusha ndo kwatumulo bozo mangombe kral ayeni.
0: Ayeni.